0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Na ben de kadekren. Urle eller makkar, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin arul, patundu.
0: Selover.
1: İnce ve idan da erikina.
2: Ben glaub mir dann kein.
1: İnne oda vele seyre cefir ake. Nege eller nele soğuma
3: erkonum. Je vois mieux, чтобы не пережали. Тони и
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Warum glaub mir denn?
0: Neden buradan
4: kalamıyorum?
3: Я желаю мне, чтобы не переезжали. Только бесконечное выживание.
2: Warum glaub mir denn?
3: Я желаю мне, чтобы не переезжали.
4: Только
3: бесконечное выживание.
2: Warum glaub mir denn?
3: Glaub mir,
2: dass ich
3: nicht mehr so lange.